0: με βουραστηρίες που δουλεύει μεράκι. Μαρτ μίξ πέτ και με γίνουν ένα ηλκοχήν. Έδεν βράνε γευκούτε. Γευ γκανάνα, γευ αχάρα σου κβάτε. Γευ αμβράνε γευ σόκερ.
1: Մենակ, մենակ ինչպես արցունքը առանձա, սիրտը քարացած, խորովածը առանց հաց. Մենակ, մենակ ինչպես ամպույրը